0: тонкое, но прочное нить.
1: Мы летаем, как птицы, по разным местам.
2: Jama inne. Vorakel salikneri jamanakne. Vitaser salikneş eksteryeriz.

0: Радио «Аврора» представляет легендарное шоу «Гараж». Свежайшие треки и нестареющая классика электронной музыки от диджеев Сухова, Байкера и Полины. На самом большом виртуальном танцполе. Каждую субботу с 22 часов. Garage. Garage. Garage Sound System presents House Techno. Paris. Past and future. Local trends. Raves. New sounds and classic mixes by Russian and foreign DJs.
1: Актуальный электронный саунд представляем уважаемой аудитории в эфире радиошоу «Гараж». Свежайшие промо, отпечатки и нестареющая классика электронной музыки в авторской компиляции от DJs Сухова, Вайпера и Полины. Сотни городов вещаний в одном ритме с нами на самом большом виртуальном танцполе. Сегодня мы анонсируем 6 новых релизов от Прайда. Обратим внимание аудитории на видео.

0: Вы слушаете гараж о ярких событиях, происходящих на музыкальной сцене. Рассказываем сегодня. Коллекция под названием Members Only. Архив, который энтузиаст Proford собирает более 35 лет, будет выставлена на аукционе Bonhams в Лондоне. Онлайн-торги состоятся 15 и 25 июня. Стартовая стоимость лота находится в диапазоне 60-80 тысяч фунтов. Этот архив посвящен британской клубной и рейв-культуре конца 80-х, начала 90-х и включает примерно 1700 предметов. В коллекцию входят членские карточки, приглашения, значки и сопутствующие артефакты из ключевых заведений той эпохи – Shum, Ministry of Sound, Fantasia, Hacienda, Amnesia House и других. Среди наиболее заметных экспонатов организаторы выделяют первую визитную карточку The Prodigy, выполненную вручную самим Хаулеттом. Многие элементы архива уже были опубликованы в конце 22-го года в книге Members Only, выпущенной Velocity Press. Продолжаем летний микс. Вы слушаете «Гараж». Are you ready?
1: Գովաստ. Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից

0: Greatest Hits. Retrospective Dance Music.
1: О треках оставшихся лет музыкальной истории рассказываем в эту минуту. Голландская группа Junkie XL дебютировала в 97 году с альбомом Saturday Teenage Kick. Музыка коллектива — это смесь электроники, рока и биг-бита. Нередко Junkie сравнивают с Prodigy и The Chemical Brothers. Лучше всего энергетику нидерландцев можно почувствовать во время живых концертов. Junkie XL — одна из первых групп, которая не просто играет современную электронную музыку, но и сопровождает этот процесс классным шоу. Один из самых известных треков от Junkie — Obsession в радиошоу «Гараж».

0: Вы слушаете «Гараж» о ярких событиях, происходящих на музыкальной сцене. Рассказываем сегодня. Лондонские магазины винил объединились для проведения винилового фестиваля «The Dig». Мероприятие запланировано на 27 июня и поддержано 14 рекорд-сторами. Формат ивента предполагает свободное перемещение между точками в течение дня с возможностью посетить специальные сессии, послушать диджей-сеты, купить ограниченные тиражи мерча и принимать участие в розыгрышах. Инициатором проекта выступила Entertainment Retail Association, который также помогает в организации Record Store Day. В официальном сообщении организаторы охарактеризовали события как первый случай, когда столь широкая группа магазинов Лондона объединилась для проведения общедоступного мероприятия такого масштаба. Цель The Dig – создать единую площадку для взаимодействия локальных магазинов и аудитории, стимулировать интерес к физическим носителям и поддержать розничные точки, работающие с винилом. Для коллекционеров это еще и шанс найти редкие релизы. Продолжаем летний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: Гараж.
2: Нон-стоп.
1: Гараж. На Авроре.

0: Вы слушаете «Гараж», о ярких релизах лета рассказываем сегодня. Эрик Фриц подтвердил, что готовы 6 новых релизов от Прайда, каждый из которых будет представлять собой двухтрековый EP. В первом серии будут две композиции под названием «Майга» и «Modulation». Анонс появился после того, как музыкант обратился к поклонникам в соцсетях с вопросом о формате будущих выпусков. Предложений было два – оставить традиционный для Прайда формат из двух треков или перейти на четырехтрековые релизы. Большая часть аудитории высказалась в поддержку релизов, состоящих из двух треков. Последний релиз от Прайда, датирован 23-м годом, это сингл «The Return of Me». В начале 25-го года Эрик отметил 20-летие своего проекта Прайда, серии выступлений в Северной Америке. А в марте текущего года он вернул программу Epic Radio после 6-летнего перерыва. Продолжаем летний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: Жама ксанерекне. Ժամանակակից իսպանական սալիկների ժամանակն է։ Geotile սալիկներ էքստերիերից։
2: Радио «Аврора» представляет легендарное шоу «Гараж». Свежайшие треки и несмотрительные.

0: Вы слушаете «Гараж» о ярких событиях летнего сезона. Рассказываем сегодня. Культовая Saturday-серия «Pyramid» вернет резидентство в Амнезии Ибица. Промоутеры уже опубликовали полное расписание на лето. Программа включает как долгожданные B2B-сеты, так и выступления международных техно и хаос имен. Серия вечеринок стартует 14 июня, а финал намечен на 4 октября. Первое событие ознаменует B2B-сеты Рикардо Вилалобоса и Рариш. В лайнапе стартового дня также значатся Энцо Сирагуза, Траумер, Марти и Лоло Палмер. В течение сезона заявлены выступления Эмили Лэнс, Джефф Миллс, Ричи Хоутин, Interplanetary Criminal, Фуми Танака, а также другие звездные гости. Билеты и дополнительная информация о расписании, датах и гостях уже доступны на сайте Амнезия Ибица. Продолжаем летний микс. Вы слушаете «Гараж». Гараж. Feel
1: the beat. Радио «Аврора» представляет «Гараж».

0: фестивальных событиях сезона рассказываем сегодня. Организаторы Tomorrowland получили официальное разрешение на проведение бельгийской части фестиваля 26-го года. Одобрение от властей было получено по итогам комплексной проверки безопасности, инициированной после пожара на главной сцене в прошлом году. Тогда мировые новостные публикации сообщали о том, что главная арена загорелась перед самым открытием. Несмотря на серьезность повреждений, фестиваль все же прошел. Часть сценических конструкций была предоставлена группой «Металлика» после их европейского турне, что позволило восстановить инфраструктуру в кратчайшие сроки. Tomorrowland вернется в Бельгию на два уикенда – 17, 19, 24, 26 июля. Организаторы продолжают формировать программу выступлений для обоих уикендов. Окончательный лайнап будет опубликован на официальном ресурсе феста. Продолжаем летний микс. Вы слушаете «Гараж». Are you
1: ready? Радио «Аврора» представляет легендарное шоу «Гараж». Гараж.